0: регионального и трансграничного сотрудничества, а также расширение партнерств в целях реализации глобальной водной повестки. Конференция послужила важной международной платформой, обеспечившей преемственность между итогами конференции ООН по водным ресурсам 2023 года и подготовительным процессом конференции 2026 года, последующим обзором итогов десятилетий действий в 2028 году. В рамках тематических сессий и специальных панельных дискуссий участники обсудили ход реализации добровольных обязательств, вопросы финансирования, внедрение технологий и инноваций, а также взаимосвязь водной повестки с климатом, устойчивым развитием, экосистемами и многосторонними процессами Организации Объединенных Наций. Отдельный акцент был сделан на продвижение инклюзивных подходов и расширение участия женщин, молодежи, научного сообщества, частного сектора и других заинтересованных сторон в реализации международной водной повестки. Прошедшие в рамках конференции форумы, включая молодежный форум женщин и водных ресурсов, форум частного сектора с фокусом на Африку и другие мероприятия, предоставили возможность широкому кругу заинтересованных сторон внести вклад в обсуждение путей ускорения достижения целей десятилетия действий в области водных ресурсов. Важным элементом конференции также стала специальная выставка, на которой были представлены современные технологии, научные разработки, инновационные решения и передовой опыт в сфере управления водными ресурсами и решения водных вопросов. Мы вновь убедились, что вопросы водных ресурсов напрямую связаны с устойчивым развитием, экономическим ростом, продовольственной и энергетической безопасностью, охраной окружающей среды и благополучием населения. Конференция объединила высокопоставленных представителей государств-членов Организации Объединенных Наций, структур системы ООН, международных и региональных организаций, международных финансовых институтов, научного сообщества, гражданского общества, частного сектора, молодежи и других заинтересованных сторон. В конференции приняли участие более 2500 человек, из них 1100 из 110 стран мира, 75 международных и региональных организаций, а также 170 неправительственных организаций и академических учреждений. Это еще раз подтвердило высокий международный интерес к Душанбинскому водному процессу и признание его важной платформой для продвижения глобальной водной повестки. По итогам конференции была принята Душанбинская декларация, а также будут подготовлены и представлены резюме сопредседателей и вклад Душанбинского водного процесса в конференцию Организации Объединенных Наций по водным ресурсам 2026 года. Эти документы содержат ключевые рекомендации и практические ориентиры, направленные на укрепление международного сотрудничества, продвижение партнерств, ускорение реализации обязательств в области водных ресурсов. Уверены, что результаты конференции внесут весомый вклад в дальнейшую реализацию международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития», а также в подготовительный процесс конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и итоговой конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая будет проходить в Душанбе. Отрадно отметить, что благодаря вам, уважаемые представители средств массовой информации, работа конференции получила широкое освещение в обществе, где международная аудитория смогла ознакомиться с ключевыми итогами и инициативами, представленными Душанбе. Таджикистан, как активный сторонник продвижения водной и климатической повестки, и впредь будет прилагать все усилия для укрепления международного сотрудничества и достижения общих целей устойчивого развития. Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, теперь позвольте передать слово сопредседателю конференции, заместителю генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам господину Ли Чжунхуа. Прошу вас.
1: Достопочтенный премьер-министр Республики Таджикистан, ваше представительство, представители прессы, дорогие коллеги, дамы и господа, мы только что успешно завершили четверг.

0: 4-ю международную конференцию высокого уровня здесь, в Душанбе, я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить свою глубокую признательность правительству и народу Республики Таджикистан за проведение этой важной конференции и теплое гостеприимство. Для меня было честью выступить со председателем на этой конференции совместно с правительством Таджикистана. Душанбинский водный процесс продолжает играть важную роль в поддержании политической динамики и импульса по водной повестке в системе Организации Объединенных Наций. Конференция этого года стала ключевой вехой в подготовке конференции ООН по водным ресурсам 26 года, которая состоится позднее в этом году под совместным председательством Сенегала и Объединенных Арабских Эмиратов. В ходе этой конференции мы объединили правительства, структуры ООН, международные организации, финансовые институты, гражданское общество, академическое сообщество, молодежь и другие заинтересованные стороны, в том числе частный сектор, для обсуждения путей ускорения реализации целей и обязательств, связанных с водой. И эта цель довольно четко обозначена. 6 тематических сессий были соотнесены с 6 интерактивными диалогами предстоящей конференции ООН по водным ресурсам 26 года и охватили широкий круг вопросов. От доступа к воде и санитарии до климатической устойчивости, сотрудничества, финансирования и многостороннего управления. В ходе сессии участники подчеркнули, что вода тесно связана с действиями по борьбе с изменением климата, защиты и охраны биоразнообразия, продовольственными системами, энергетической безопасностью, общественным здравоохранением и снижением риска стихийных бедствий. По итогам конференции были сформулировано несколько ключевых посланий. Во-первых, прогресс в достижении цели устойчивого развития номер 6 по-прежнему существенно отстает от необходимой траектории и требует срочного ускорения. Сегодня около 2,2 миллиарда человек по-прежнему не имеют доступа к услугам питьевого водоснабжения, организованным соблюдением требований безопасности, а 3,5 миллиарда человек безопасно организованным услугам санитарии. Во-вторых, для решения растущих вызовов, связанных с водой, необходимы более прочное международное сотрудничество и интегрированные подходы. Только в Азии спрос на воду, по прогнозам, увеличится на 55% к 2030 году. В-третьих, для поддержки реализации необходимы значительно более масштабные инвестиции, особенно в развивающихся странах. Согласно недавним оценкам, для достижения всеобщего доступа к безопасной воде и санитарии ежегодный дефицит финансирования в мире превышает 130 миллиардов долларов США. В-четвертых, международное сообщество должно продолжить укреплять согласованность и взаимосвязанность между различными инициативами, связанными с водой, и многосторонними процессами для элиминации фрагментации, преодоления фрагментации. И, наконец, участники подчеркнули важность сохранения политического импульса на пути конференции ООН по водным ресурсам 26 года и в последующий период. Важной особенностью конференции этого года стало ориентированное на будущее обсуждение водной повестки в период после 2030 года. Участники обменялись мнениями о том, как более эффективно интегрировать водную тематику в будущие глобальные рыночные механизмы устойчивого развития и как укрепить глобальное сотрудничество в области водных ресурсов в предстоящие годы. Эти обсуждения станут полезным вкладом в будущую межправительственную консультацию, включая подготовку конференции ООН по водным ресурсам в этом году в Абу-Даби и в 28 году в Душанбе. Уважаемые представители средств массовой информации, большое спасибо за ваш добросовестный труд по освещению важной этой повестки, которая помогает усилить воздействие этой конференции, в том числе благодаря построению консенсуса и повышению осведомленности. Система Организации Объединенных Наций сохраняет приверженность тесной работе с государственными членами и всеми партнерами Республикой Таджикистан в целях ускорения реализации десятилетия действий в области водных ресурсов и повестки дня в области устойчивого развития. Большое спасибо.
1: Уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья, в завершение хотел бы выразить искреннюю признательность всем участникам конференции за активное участие, нашим международным партнерам за поддержку, а также национальному Организационному комитету, членам группы друзей ВОДЫ, в Организации Объединенных Наций, секретариату и штабу конференции за проделанную работу по успешной организации этого важного международного мероприятия. Желаю всем вам здоровья, благополучия и благодарю за внимание. Спасибо.
2: имрӯз иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обиву энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба минтақаҳои гуногуни мамлакат сафар мекунанд. аз ҷумла меҳмонон ва иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанбе аз нерӯгоҳҳои барқи оби Роғон, Норак, минтақаи Варзоб, қалъаи Ҳисор, Сафеддара ва шаҳри Душанбе боздид намуда, бо иқтидорҳои обиву энергетикии тоҷикистон шинос мешаванд ва манзараҳои табиати зебову нотакрор ва ёдгориҳои таърихию фарҳангии мамлакатамонро тамошо менамоянд. барномаи чорабиниҳои шиносоӣ ба муаррифӣ нақши тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои калидии минтақа дар пешбурди дипломатияи байналмилалии об ва рушди устувор равона гардидааст. шунавандагони гиромӣ, дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи ҳавои кишвар. барои имрӯз 28 майи соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорам Сураёи Сироҷиддин.
3: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ гузариш ба ғарб бо суръати 4-9 метр, шиддатноки то 10-15 метр дар як сония вазида, чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво 24-26 дараҷа гарм мешавад. дар лити хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вити суд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 23-28 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо 21-26 дараҷа гарм, дар домонакӯҳо 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят 19-24 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 7-12 дараҷа гарм мешавад.
2: шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. муваффақ бошед.
4: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 147 FM.
1: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Метабарины Мунджо. Новости на канале «Радио Таджикистана». Ознакомьтесь с анонсами. Кохир Расулзода – Душанбе стал глобальной площадкой водной и климатической повестки. Секретарь Совета безопасности Таджикистана принял участие во встрече секретарей Совета безопасности в формате «Центральная Азия. Россия». Душанбе подписано соглашение о финансировании проекта в сфере развития животноводства. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Так завершилась работа 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 года, организованной правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и международными партнерами. В течение этих дней Душанбе был глобальной площадкой для обсуждения актуальных вопросов водной климатической повестки, укрепления международного сотрудничества и продвижения совместными действиями в сфере устойчивого управления водными ресурсами, отметил накануне премьер-министр Республики Таджикистан, председатель Национального организационного комитета Кохир Расулзода на пресс-конференции по итогам 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Особое внимание было уделено продвижению целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы и ускорение достижения цели устойчивого развития за номером 6 в контексте подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года. В центре дискуссии находились вопросы устойчивого и интегрированного управления водными ресурсами, обеспечения доступа к воде и санитарии, укрепления международного, регионального и трансграничного сотрудничества, а также расширение партнерства в целях реализации глобальной водной повестки. В рамках тематических сессий и специальных панельных дискуссий участники обсудили ход реализации добровольных обязательств, вопросы финансирования, внедрения технологий и инноваций, а также взаимосвязь водной повестки с климатом, устойчивым развитием, экосистемами и многосторонними процессами ООН, добавил Кохир Расулзода. Отдельный акцент был сделан на продвижении инклюзивных подходов к расширению участия женщин, молодежи, научного сообщества, частного сектора и других заинтересованных сторон в реализации международной водной повестки. На сегодня для участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы были организованы поездки для ознакомления с водно-энергетическим и туристическим потенциалом Таджикистана в различные регионы страны. В частности, гости и участники конференции посещают гидроэлектростанции Рогун, Нурек, Варзобское ущелье, Гисарскую крепость, Сафет-Дару и город Душанбе. Ознакомиться с водно-энергетическим потенциалом Таджикистана, полюбуются красивыми и уникальными природными пейзажами и историческими культурными памятниками нашей страны. Посетителям и участникам конференции будет представлен опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики и реализации экологических инициатив. Участники также ознакомятся с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурным и историческим наследием города Душанбе. И переходим к другим новостям. 27 мая в Москве, Российская Федерация, состоялась встреча секретарей Совета Безопасности в формате «Центральная Азия, Россия», в которой принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе встречи участники обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия государств Центральной Азии с Российской Федерацией, а также меры по укреплению координации в условиях современных вызовов и угроз. Было отмечено, что формат «Центральная Азия-Россия» играет важную роль в развитии конструктивного диалога и выработке согласованных подходов по ключевым вопросам региональной повестки. Министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода и директор странового офиса Международного фонда сельскохозяйственного развития в Таджикистане Роберта Лонга подписали в Душанбе соглашение о финансировании проекта «Доступ к рынкам и адаптация животноводства» на сумму 19,5 миллионов долларов, сообщили в министерстве. Проект будет полностью финансироваться за счет грантов Международного фонда сельскохозяйственного развития. Одновременно с этим в рамках реализации проекта планируется выделение 2,5 миллионов долларов из средств правительства Республики Таджикистан. Проект направлен на улучшение благосостояния, доходов и устойчивости сельских домохозяйств страны, особенно мелких животноводов, повышение продуктивности животноводства, устойчивое управление пастбищами и адаптацию к изменению климата. И переходим к зарубежным новостям. Власти Таиланда ужесточили санитарный контроль для путешественников, прибывающих из Демократической Республики Конго и Уганды, или следующих через эти страны транзитом. Решение принято на фоне вспышки лихорадки Эбола, сообщает Бангкок Пост. Национальный комитет по инфекционным заболеваниям Таиланда одобрил новые меры в отношении въезжающих из ДНР и Уганды. Самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Погиб один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса Республики. Министерство транспорта Республики Казахстан сообщает, что в районе села Железянка Павлодарской области произошло авиационное происшествие с воздушным судном Ан-2. Воздушное судно выполняло авиационные химические работы, сказано в сообщении. По предварительной информации, самолет задел линии электропередачи. На борту находилось два члена экипажа. В результате происшествия один пилот погиб. Два австрийских туриста погибли на индонезийском острове Флорес, упав с деревянного подвесного моста на камни, сообщает немецкое агентство ДРА. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье у водопада Кунка Вуланг, близле популярного туристического города Лабуан-Баджа в Индонезии. Погибли супруги из Австрии, им было 55 и